0: возможно, просто страшный сон. Но нет.
1: Утерян телефон.
0: Стараюсь вспомнить и понять, куда ходил я танцевать. Ведь я же точно где-то был и что-то ел, и что-то пил.

0: Его уже мне не найти.
1: И вдруг ушли переживания. И посмотрел на небо я. И вот он, бонус за терзание.